0: Любил бы те общепетувало.
1: Какшен романтичен фант, кар домов би га узела, ин заплясала би об валових радия срака.

Как є наша срака, а на треза маришка, послыша гаже сака, чорна-бела писана, аліпа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.